0: әуе толқынында орыс тіліндегі достық хабары.
1: У микрофона этно-журналист Казахского радио студии Алматы Татьяна Жандильдина. Здравствуйте, сәлеметсіз ме?
2: Помочь установить контакты, найти новых партнеров, провести определенные переговоры с тем, чтобы наладить, найти новые какие-то ниши, найти новые продукции, которые есть в Казахстане и они необходимы в Беларуси. Тем же магазином, где белорусские продукты производятся. Мы сегодня говорим о том, что часть полки уже отдана на казахстанскую продукцию. Не знаю, как это Алматы это делает, но я влюбился в этот город с первого дня. И я был приятно удивлен, что я нашел очень много общего у белорусов и казахстанцев. Да.
1: Слушайте межкультурное интервью «Белорусский гостиниц в Казахстане» или «Открытие Генерального консульства Братской Республики Беларусь в Алматы» во главе с Мелешкиным Денисом Владимировичем, гостем сегодняшней программы. Примечательно, наш гость символическим образом приехал в Алматы как раз с 18 на 19 декабря, когда Белавия возобновила рейс Минск-Алматы, связав белорусов и казахстанцев, которые тянутся друг к другу, а человеческие мосты, как учит жизнь, самые прочные. Ну, давайте, как всегда, обо всем по порядку. Денис Владимирович по образованию экономист. Имеет большой опыт службы в торгово-промышленной палате в Минске. Это как наш Атамекен, опыт которого стал очень важным для его главной миссии – укрепления двухсторонних взаимовыгодных торгово-экономических отношений. Насколько две страны дружелюбны и близки друг к другу, дипломат почувствовал, когда экзекватура – документ, означающий фактическое признание стороной пребывания его полномочий как генерального консула и его консульского округа, была признана уже через две недели, хотя эта процедура длится до месяца более. Денис Владимирович принял это как сигнал, как можно быстрее выстраивать двустороннее взаимовыгодное сотрудничество. Вначале было слово, и слово гостя. Добрый день, Денис Владимирович. Приветствую вас в студии Казахского радио и благодарю за то, что нашли время прийти к нам.
2: Здравствуйте, Татьяна. Мне очень приятно находиться здесь, поздороваться с нашими слушателями.
1: Как мы видим, сама жизнь привела нас к тому, чтобы в Алматы в середине апреля открылось новое генеральное консульство Братской Беларуси.
2: Открытие дипломатического представительства генерального консульства Республики Беларусь в Алматы – это, безусловно, двухсторонний шаг. Это пойдет на пользу как Республики Беларусь, так и Республики Казахстан. Стоит отметить, что само решение об открытии генерального консульства является результатом договоренности глав наших государств.
1: Ну, это политическая воля была.
2: Конечно, и то политическое взаимодействие, то торгово-экономическое взаимодействие, которое есть между нашими странами, между главами нашего государства. Товарооборот между нашими странами растет из года в год. 25-й год – рекордные цифры по товарообороту. 1,4 миллиарда долларов. Экспорт Республики Беларусь впервые превысил миллиард долларов. Потенциал большой, поэтому мы отмечаем, да, 1,4 – это хорошая цифра, но есть куда расти и есть чем заниматься.
1: Денис Владимирович, ваши полномочия – это Алматы, Алматинская область и весь Южный регион. Насколько полнокровно уже служит Генеральное консульство и в чем вы видите свою миссию?
2: На сегодняшний момент в работе, точнее, Генерального консульства выделить две основные функции, скажу так. Первое – это торговая активизация, развитие торгово-экономических отношений. И этот функционал, в первую очередь, закреплен за Генеральным консулом, то есть за мной. В этой части Генеральное консульство работает полноценно. Вторая часть – это вот как раз консульские вопросы. Это содействие гражданам здесь, ну, в первую очередь, гражданам Республики Беларусь, получение тех или иных документов, гражданам Республики Беларусь, которые либо временно здесь пребывают, либо, ну, скажем так, более долгий срок получения каких-то документов, справок, то есть вот это консульские вопросы. В этой части Генеральное консульство пока не функционирует, не осуществляет прием граждан. Почему? Потому что пока нету консула. На сегодня пока вот этот функционал консульский, его продолжает осуществлять коллеги из посольств.
1: Впереди форум регионов. Какую роль Алматы вы видите в нем?
2: Я вот как генеральный консул вижу и Алматы, и область Алматинская. Более 20% ВВП Республики Казахстан. В том числе, это одна из причин, которая, ну, скажем так, подтолкнула к тому, чтобы открыть здесь, в Алматы, в Алматинской области, дипломатическое представительство в статусе генерального консульства. Здесь социальная сфера, здесь экономика большая. Поэтому для того, чтобы это, ну, активизировать, быть ближе, Что касается пищевой продукции Республики Беларусь.
1: На каждом углу белорусских гостиниц магазин.
2: Более 200 магазинов по Республике Казахстан. Кстати, ребята начинали с Алматы, и вот уже такая широкая сеть.
1: Какие контакты вам удалось уже наладить перед форумом?
2: На меня уже выходят компании из Казахстана и просят как раз-таки помочь с установлением контакта с белорусским предприятием, чтобы продукцию везти. Дальше вы правильно сказали. Мебель белорусская. В феврале этого года уже второй магазин открылся. Это большие шоурумы, где продается белорусская мебель различных фабрик. Керамика белорусская.
1: Трикотаж.
2: Трикотаж белорусский. Сельскохозяйственная техника.
1: Косметика.
2: Косметика. Погрузчики. Строительная техника, общественный транспорт, медицина. Вот сейчас выставка была 2 недели назад. Приехал ведущий наш холдинг по медицине. Принимал, скажем так, с ними участие. Ну, большой спрос. Я видел, как идет общение. Коллеги из аптечных сетей, из других медицинских учреждений.
1: А как идет обратная связь? Что открыли белорусы для себя нового из казахстанских продуктов?
2: И в обратную сторону, конечно, тоже идет процесс. Мы тоже открываем какие-то новые продукты. Опять же, на меня здесь выходят компании казахстанские, которые хотят пробовать новую продукцию для Республики Беларусь. Есть такой вот сыр твердый. Курт в определенной степени специфический для Республики Беларусь. Это если мы говорим про пищевку, да?
1: Народ считает, не хлебом единым жив человек. Мы связаны общим историческим и культурно-гуманитарным прошлым и настоящим. Как вы почувствовали это, приехав в Алматы?
2: Больше 3500 километров. Мы оказались очень похожи. Город, если брать Алмату, ну вот Минск, вообще белорусские города, все подчеркивают.
1: Говорят, очень-очень чистые.
2: Очень чистые, спокойные. Я в Алмате то же самое. Чистый город.
1: Зеленый.
2: Что касается зелени, это вообще какой-то
1: парадиз.
2: Просто парадиз, да. Доброжелательность людей в этом плане очень похожа. А дальше уже, когда я, так сказать, полноценно приступил к своей работе, ведь я сейчас рассказывал много о торгово-экономических, понятно, и не менее важно это социально-культурная сфера. И я дальше продолжаю. Какая у нас общая история?
1: Да.
2: Вот возьмите, не так давно, Чернобыльская трагедия, 26 апреля.
1: Апреля 86 года.
2: Здесь в Алматы создан Советы ветеранов, ликвидаторы Чернобыльской трагедии. Я был, ну, как бы очень приятным удивлением. Естественно, я
1: посетил. У нас же много добровольцев было
2: пообщался,
1: из Казахстана.
2: Я почитал. Более 30 тысяч казахстанцев участвовали в ликвидации этих последствий Чернобыльской АЭС. Здесь вот Советы ветеранов. Здесь мы общаемся. Великая Отечественная война. Слушайте, ну, низкий поклон.
1: Известно, 26 мая вы присутствовали на 7-м международном форуме сближения культур в Евразии в честь 90-летия славного сына тюркского мира Евразии Олжаса Умаровича Сулейменова. Почему?
2: Та миссия, которую он выполнял с точки зрения, назовем так, борьбы с этими вопросами ядерных испытаний, загрязнения планеты от всего вот этого. Оно вот здесь пересеклось как раз-таки с той проблематика, которую я уже озвучил, Чернобыльской трагедии.
1: Да.
2: Беларусь пострадала от всех этих радиоактивных выбросов, которые случились после Чернобыльской трагедии. Ну, с точки зрения территории, самое больше. Я имею в виду, когда четверть территории была загрязнена. Но для нас это большая трагедия и большая боль. И, конечно, такие люди, как Олжас Омарович, которые, еще раз повторюсь, своей миссией, своей жизнью боролись за чистоту окружающего мира, боролись и как политические деятельности, боролись как писатель, все это
1: общественный деятельный,
2: создал движение, по сути, добился закрытия полигона. И та команда, то движение, которое он создал, конечно, я не мог пройти мимо такого события.
1: И, возможно, не для заключения, а продолжение всестороннего взаимовыгодного диалога Беларусь-Казахстан. Как подчеркнул Денис Владимирович, уже в его бытность за 5 месяцев генконсулом нашу страну посетили все должностные лица Белоруссии. Министр иностранных дел, премьер-министр, а 27-29 мая президент Лукашенко принял самое активное участие в работе саммита Евразийского экономического союза. И Денис Владимирович уверен, что поручение главы государства довести товарооборот с Казахстаном до 2 миллиардов в ближайшие годы вполне посильно, и что общие планы найдут свое дальнейшее развитие. Как раз об этом свидетельствует также межправительственная комиссия, заседание которой проходит ежегодно и поочередно в Минске и Астане. Впереди готовится традиционный большой форум регионов. Например, в сельском хозяйстве планируется строительство молочно-товарных ферм в Казахстане с полным сопровождением от оборудования и полного обучения всего высококлассного технологического процесса нашего персонала Беларуси. И не только. Белорусский гостиниц – это вчера, сегодня и завтра Казахстана и Беларуси. Это была межкультурная программа «Казахстан без границ доступа» с редактором ведущей Татьяной Жандильдиной и саунд-дизайнером Акзер Абдрайменовым Казахского радио ФМ 101 из Алматы. Теперь воскресенье, 21:25. А также слушайте нас онлайн Казах радио ФМ. И до новых встреч.
0: Сіздер Қазақ радиосының орыс тіліндегі достық хабарын тыңдадыңыздар. Әр шаңырақта Қазақ радиосы.